Мы рады приветствовать всех вас. Сейчас вы будете направлены на пункт осчастливливания. И через 2 часа земного времени

спасение, воскресение, отельце, храбрый шпистял, красти продимуй, мы слушаем, как дозвать и маструщим растра, Талхаузен, кук и пробуте, музыкальных, это бирмезл блозн. Что прибывается грешти с рыбы дедям, стакарный вальня Венеция.